деле это ва так смелось. Вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: пустыне подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Варлам, про себя.

0: Молишь, молишь, еле-еле, три полоски вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Господи!

Принце мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: Prinzipat jetzt sitzt. Слыхали ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?
1: Господи, Иисус!

0: Ivane, Ziebie, Knyaz Vasily Ivanich Shuisky. Che on vivo?
1: Shuisky, sabe, postoy. Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на ход, пришел с доносом, на Шуйска вам здесь ласково и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа ждал у них, гонец из Кракова приехал.

Ash. Je lève tes pieds, piatna, et dinae, slucena, samielosia. Как я свой, мадовой душа скалит, льется сердце я.

округ тебя по яркому вновь, и все на войска, брат и вор, слушай, Фёдор.

0: Боже свет, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите!
1: Простите!